Россия, матушка моя. Кто нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Хорошо. Россия. Мифакс в эфире. Steps back, fuck it, the niggas still got the best crack. One call, five different people.

0: Живо сгнил.
1: А героин ты продавала?
2: У нас были наркотики, все было в сейфе, охрана была, сигнализация охранная. Кнопочку нажимай, то они молнией прилетали, молнией просто. Вот они уже с оружием стоят.
3: Yeah. 30 rock, eardrumming, 2-9 shit. Look.